0: Боже, я но я может пись, но или шпайна сцезит, шезу, цур, бобши, валки, шпак, сисня, дестер, пишке, еш, гидбивох, кис, дисдесеш, бежежа, меж.
1: А, и własnego autorstwa. Tak jak Zambari, od 20 lat. Polski producent.